0: We are the Polish-Ukrainian border, where Knights of Columbus set up a mercy hut, a place where refugees can come and get some water, some food, and some warmth. We, as the Knights of Columbus, we are here to serve them. We are here to show them the face of mercy.
1: Pomagamy kobietom, które przekraczają granice z dziećmi, z całym swoim inwentarzem i uciekają przed horrorem wojny.
2: Nasze namioty są ogrzewane 24 godziny na dobę. Tutaj każdy może przebywać i poczekać na swoich bliskich. Dajemy im koce, ciepłe posiłki, pampersy, żeby można było przebrać, lekarstwa. Są z nami dwóch lekarzy i mamy tutaj pielęgniarza i ratownika, który jest tutaj już z nami 12 dni.
3: Это страшно, это очень страшно.
4: Добрались, но благодаря волонтерам.
3: Вот с этого ужаса мы добирались. Я так благодарна людям, которые нам помогали, волонтеры. Нас здесь так хорошо встретили.
5: Мы приехали из Херсона, там сейчас оккупированная территория России. Ехали долго, тяжело. Вот пересекли сегодня границу. Спасибо вам, так встретили нас. Ну, мы, если честно, даже не ожидали, что будет такой прием. Спасибо.